0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: шутку.
1: Радио Рокс. Латвия.
2: Также Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

зря. Дергать за чеку, чтоб взлететь, придавать мечту, чтоб успеть, в мелких страстях без остатка себя растерять.

0: Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

Пускаем самый с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про реформы.
1: Министр благосостояния Рейнис Узуньяк скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узуньяк отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узуньяк отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
3: Про исследования.
1: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
5: 2,6. Поехали.
6: Доброе утро.
5: 26-е я имел в виду.
6: Доброе утро.
5: Вперед.

0: Привет, человечество! Это Шизгара из Риги, я Стас Лоренцев.
1: А я Алексей Титов, и у нас сегодня пятница, так что, казалось бы, надо радоваться, но еще недавно радовались так долго, что, по-моему, можно позволить себе...
0: Обхохотались мы уже.
1: Пятницу имеет в виду, что завтра все равно рабочий день.
0: Цифр полным-полно, в 7.08 прямо их раскрываем. Вот с козырей зашли. Смотрите, у нас через 16 дней новый праздник приходит. Не, праздник-то старый, просто, ну, в этом году его будем отмечать 12 июля, как обычно. Это День моря. Потом у нас чемпионат мира по футболу в завершающую стадию зайдет, и 19 июля нам покажут финал, до этого еще 23 дня. И, дорогие наши учащиеся, дорогие преподающиеся, там, где учатся наши учащиеся, до окончания каникул еще много-много времени, целых 67 дней.
1: Значит, у нас сегодня 11-й лунный день, он хорош для переселений, хорош для отправления в путь дорогу и для начала долгого путешествия. Обратите внимание, долгого путешествия, давайте договоримся, что долгим мы считаем путешествие больше, чем одна ночевка.
0: Хорошо.
1: Значит, что еще? Заболевания могут быть опасными, поэтому внимательно относимся к своему здоровью. И прежде всего, кстати, для представительниц женского пола, у мужчин заболевания незначительные.
0: Наша мужская задача сегодня – женщин беречь с удвоенной энергией, скажем так, или с удвоенной осторожностью, и не забывать, где там телефон нашего домашнего, то есть вашего домашнего доктора.
1: Да, бросать начатое сегодня нельзя. Все следует обязательно доводить до конца. И не рекомендуется соприкосновение с насекомыми, поэтому вы уж выбирайте. Либо не суйтесь туда, где много комаров и мух, либо берегите их.
0: Кстати, если много комаров появится к вечеру, это я уже не из астрологических каких-то фолиантов беру, а из примет, которыми наши предки щедро делились друг с другом. Если много комаров, говорили предки вечером, к нескольким теплым дням подряд. Ну, давайте в это верим, но...
1: Хотя бы несколько, тоже нормально, не будем так размахиваться.
0: Знаешь, в чем точно уверен? Все. Этих несколько дней будет значительно меньше, чем самых, тех самых комаров, которые в этом туче будут роиться, да и бог с ними.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Привет вам, пятничные люди. Давайте мы не просто как-то осветим очередной, ну как, второй рабочий день этой недели, трехдневный, но еще обозначим праздничные или, скажем так, какие-то поводы сегодняшнего дня, которые можно взять и отметить.
1: Вы, наверное, не знали, но сегодня день рукопожатий. А согласно теории шести рукопожатий, которая в 69-м году была сформулирована двумя социальными психологами Треверсом и Милгромом, любой человек может выйти, например, на короля Англии Чарльза III, Карла III по-русски, да, через 5 человек по цепочке знакомых с друг другом. Вот самое главное наметить здесь, кто будет тот первый человек, через которого будет строиться ваша траектория к Карлу III.
0: Слушайте, ну давайте тогда мы еще, прежде чем к его величеству пойдем, надо же себя в порядок привести. В зеркало посмотрели, что-то не так с кожей. А вот вам и праздник, сегодня день косметолога. Если у вас среди знакомых есть люди, которые, а, сами работают косметологи, б, продают или перевозят какие-то важные косметические вещи.
1: Перевозят, смотрите.
0: Слушай, ну
1: правильно обозначил. Ну,
0: да, потом еще, косметологу что нужно? Зеркало, зеркалами, там можете похвастаться? Да, значит, это уже ваш праздник сегодня.
1: Потом... Электрохимия. Ну, где зеркала, там, понятное дело, электрохимия у нас.
0: Фейс подсветить-то лампочкой нужно, поэтому Эдисон, если бы не ты, ни один косметолог бы сегодня не...
1: Значит, электрику позвоните из вашей жилконторы.
0: Сантехнику потом.
1: Сантехнику, потому что если бы не они, то никакой бы косметики. Слушай, у меня была учительница географии в 9 классе, и ее преследовала навязчивая идея относительно французской косметики. Она это рассказывала каждой параллели своих классов. Школьники об этом судачили. Она говорила, что вся французская косметика делается из самого удобного для человеческой кожи жира. Это... Где они его берут?
0: Так.
1: А берут они его в фильтрах сточных вод. То есть, по сути, канализация.
0: То есть, когда я ляпнул вот про день этого косметолога, перекличка пошла, электриков приписали, сантехников и прочих.
1: Именно там сантехник и нашел свое место.
0: Слушайте, ну давайте да-да как-то еще обозначим, что еще можно сегодня отметить. Сегодня, ну, день теней на стене. Ну, вот как-то там вот надо что-то отвлечь тебя от этого сантехника какой-то, французской, да, или какой-то французской.
1: Французская косметика, связанная с сантехниками.
0: Ну, это ж китайская, кто-то скажет быть. Почему китайская? Дело в том, что нет, про тень китайская я имею в виду. В 1767 году, вернувшийся из Китая, французские миссионеры рассказали на родине о театре теней. Ну и в этом же году, в том же году, в 1767, в Париже, да еще и в Марселе параллельно, состоялись первые представления.
1: Ну, отлично, и... да, Китай здесь, в общем, как бы опередил всех, да, театр теней, это вообще-то прообраз кинематографа.
0: Ну, собственно говоря, именно так в Европе, благодаря каким-то вот, не знаю, там, там запискам где-то, так и появился тот самый театр теней. Ты же всяко-разно когда-то в детстве или не в детстве баловался и пытался показать что-нибудь, что у тебя больше всего получается?
1: Собачка. Ну, как?
0: Я думал, давай что вспомним, это волк.
1: Что, ну, есть несколько вариантов собаки. То есть, во-первых, можно указательный палец согнуть, тогда это будет более такая... тупомордая, я бы сказал.
0: На добермана, кстати, похоже.
1: На добермана похоже, да. Если вытянуть, то это будет больше Джек Рассел.
0: Хорошо, а если, знаешь, ты вот знак показываешь, окей, ну как сжатый кулак, это какой-то, знаешь, мопс или бульдог, ну, наверное...
1: Боксер.
0: А, это ты, да, ушки купировал сразу. Он тут
1: здорово. В общем, можете позаниматься. Если у вас руки на руле сейчас, не надо, потому что будете делать правой рукой, еще как бы не удержите руль. Нет, приедете куда положено, и там можете друг другу показывать.
0: Да, найдете свою тень. А, дорогу мы вам будем, ну, не освещать, скажем так, а дорогу будем озвучивать.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Radio Rocks. Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». Латвия.

0: жизни.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
2: Давайте поговорим про тех, кто успел что-то хорошее сделать 26 июня. Нет, просто сегодня он пошел это сделал. Это было 26 июня, но нифига не пятница. Или, может быть, не обязательно пятница. Это был любой день недели, но люди творили просто чудеса.
3: Да, в общем, чем нам запомнился этот день? В 1483 году регент несовершеннолетнего тогда монарха Эдуарда V, его дядя герцог Ричард Глостерский, совершил дворцовый переворот и провозгласил себя новым королем Англии Ричардом III.
2: Ну, вот ты говорил относительно того, что с любым королем можно там не обязательно или не королем, просто каким-то властным человеком через там 6 рукопожатий, ну, 6-м будет уже, это да. Он. Ну, вот кто-то мог, наверное, тогда и похвастаться, а вы знаете.
3: Тогда вообще людей мало было на планете Земля, да?
2: Тогда 4 хватало.
3: Веке. Я думаю, что да, если было 100 знакомых, то точно хватало 4 рукопожатий.
2: Переносимся за океан. Пускай там еще спят, ничего страшного. Помните про Новый Орлеан? Мы вам много всегда рассказывали. Не про джаз сейчас будет, а, в общем, совсем про кинематограф. Так вот, открылся первый в мире кинотеатр, который действовал постоянно. Рассчитан он был на 400 мест. Если посчитать, значит, сколько часов в сутках? 24. Ну, допустим, 12 сеансов получается тогда.
3: 12 сеансов что? Чтобы 400 мест?
2: Да? Ну, он, если действующий постоянно, то есть нон-стопом происходил. Значит, 12 сеансов в день, 400 человек. Человек сумасшедшее количество людей.
3: Слушай, я думаю, знаешь, нон-стоп заключается в том, что тогда не было каких-то кинотеатров, специальных помещений, в котором был кинотеатр, вот больше ничего, и были какие-то сеансы. То есть были какие-то там, извиняюсь, клубы при там железнодорожной станции.
2: Он не был, то есть он был, и этот зал использовался только как кинотеатр. Да, абсолютно понятно.
3: То есть с самого утра до позднего вечера там можно было смотреть кино.
2: Уточнять надо, алло, ну что же вы там, Новый Орлеан?
3: Поздравляем всех, кто имеет отношение к кинематографу, независимо от того, кто бы осветитель, уборщица или актер-актерич.
2: Или торговец билетами.
3: Да, в 1888 году, 26 июня, Карл Бенц получил патент на бензиновый автомобиль. В США, обратите внимание, да, потому что, в общем-то, у него уже патент в Германии и в Европе был.
2: Слушайте, время было, знаете, какое? Там один человек велосипед идет регистрировать, говорит, сколько колес у велика? Говорит, ну сколько? Конечно, 4. Так Бенц тоже молодец. Он когда пошел этот свой бензиновый автомобиль регистрировать, он же тоже там не 4-колесный потащил, а 3-колесный. Еще все запутали, что ли? Да, велик сначала был о 4 колесах,
3: Автомобиль о 3 колесах.
2: Ну, что непонятно.
3: Самое главное, что Бенц регистрировал, на самом деле, двигатель внутреннего сгорания. А его куда поставишь, там он и поедет. Там неважно, 4 колеса, 2 или 3. Ну, было у него 3, но хватило, значит.
2: Золотой ты наш, Карлушка, так говорили про него. Кстати, про золото. Примеры в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» в этот день состоялся 101 год тому назад. Этот кинотеатр какой был? Который также постоянно действующий, как кинотеатр?
3: Я думаю, что в Голливуде они показывали это специально в каких-нибудь там, не апартаментах, но в каком-нибудь дорогом-дорогом холле. Ну, знаете, что касается еще событий, которые были
2: важными
3: в этот день, то, я думаю, здесь надо выделить хартию ООН, которая была подписана в 1945 году, 26 июня. Это был залог мирного сотрудничества, и, в общем-то, как бы фактически намеченная цель для создания Организации Объединенных Наций.
2: Важное событие для всех наций в мире. Уильям Шокли запатентовал биполярный транзистор. Это произошло через 3 года после подписания хартии ООН. Ему не понадобились другие страны. Он сам себе бил, сам себе Шокли, и у него была голова.
3: Да.
2: И руки.
3: А вот у нас, смотрите, у нас на чемпионате мира по футболу сборная Австрии обыграла сборную Швейцарии со счетом 7-5. И это на тот момент был самый результативный футбольный матч.
2: В истории чемпионатов мира это очень важно. Смотрите, еще в 97-м году прошлого столетия основали антивирусную компанию, называлась она «Лаборатория Касперского», она продолжает работать под таким же брендом. Хотим в этой связи что напомнить? Мало ли, по каким-то важным или просто релаксным делам вы покидаете Латвию, а к Шизгаре вы уже привыкли. Что вам для этого нужно? Ну, мобильный телефон, подключение к интернету.
3: Да, заходите на radiorocks.lv, нажимаете там кнопку play и слушаете Radio Rocks
2: даже там,
3: где нет FM-покрытия нашего. Но, конечно, мы должны были вам это сказать немножко пораньше, до того, как вы на Лигу куда-то уехали далеко. Но, по крайней мере, теперь знаете, лучше поздно, чем никогда.
2: Сорян, продолжаем дружить.
1: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: привет, все продолжается. Пятница стартовала, мы работаем. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И у нас каждый день есть какое-нибудь изобретение замечательное. Мы буквально листаем фолианты с патентами и изобретателями. И вот сегодня у нас как раз изобретатель, скорее чем изобретение, да, потому что это такой архетип изобретателя. Зовут его Уильям Пауэлл Ли.
0: С этой связи сразу вспоминается великий Шекспир. Ну, во-первых, потому что Шекспир был Уильям, а во-вторых, одно из его статусных произведений называлось «Король Лир».
1: Тебе бы мнемотехникой заниматься.
0: А я и занимаюсь.
1: На то эти... есть вот так вот взял, и теперь вы понимаете, да, что Уильям Пауэлл Лир, главное запомнить, что он каким-то образом связан с Шекспиром, и потом все выйдет.
0: А вы знаете, потом, извините, что прервал, коллега, вот Шекспира хотел сказать. Ведь был Шекспир, не был Шекспир, кто-то под псевдонимом, группа товарищей созидала где-то там, ну, да, в туманной Англии. А потом-то люди, давай, ну ладно, опираемся на то, что был такой драматург, и давай себе его экранизировать. И тут в дело вступает кто? Его Величество Голливуд. Так у нас же тут опять все сходится. У нас есть Уильям, у нас есть Лир, и у нас есть Голливуд.
1: В общем, родился он в 1902 году, этот Уильям Пауэлл Лир, вот в тот самый день 26 июня. В 16 лет бросил школу и бежал из дома в Голливуд.
0: Вот.
1: Завербовался там во флот, между прочим. Не пошло у него с кино, судя по всему, да, в Калифорнии, понятное дело, там, где Калифорния, там и мореплаватели. И на флоте он увлекся радиотехникой. Профессионального образования не получал, но, в общем, как бы ему это не помешало заработать на своих изобретениях много миллионов, потому что в 1924-м придумал он удобный для массового производства автомобильный радиоприемник. То есть, чем нам важен Уильям Пауэлл Ли? Если бы не было его замечательной идеи, что в машине, вместо того, чтобы ковырять в носу, пока на тебя никто не смотрит в пробке, можно слушать радиоприемник, где бы мы были все сейчас?
0: Где бы сейчас была наша основная радиоаудитория в это время суток, непонятно.
1: Да, ну, в общем, как бы он продал свой концепт Мотороле. Моторола продала свою новую технику Форду, деньги потекли рекой. В конце 30-х он изобрел автопилот. То есть одного автоприемника мало, надо было такой сделать рывок вперед, изобрел автопилот. И только за годы Второй мировой войны таких приборов было реализовано больше, чем на 100 миллионов долларов. И интересно дальше, что разбогатевший изобретатель по фамилии Лир приобрел недвижимость в Швейцарии, а начал жить себе припеваючи, там, значит, поглядывать на точные швейцарские часы.
0: Извини, как вот тебе, понятно, бабки большие, но все по-рокерски. Смотри, чувак живет в Голливуде, там, значит, ты говоришь, Калифорния. Калифорния — это Eagles, песня, ну так, рокерская. Потом он перемещается в Швейцарию, там все, Женевское озеро, там фестиваль, Монтрео, все происходит, там такие люди пели. Эх, но это было...
1: Но тогда еще Монтрео не было, кстати, на самом деле.
0: Раскручено.
1: Потому что он в 62-м году решил, что такая жизнь не для него.
0: Так он метался, поэтому...
1: Часы, сыр и что там еще в Швейцарии, банки. Значит, и продал свою фирму за 14 миллионов. Точная цифра 14 миллионов 300 тысяч долларов.
0: Ну ладно, добил уже нас окончательно этими суммами.
1: И вложил все деньги в производство коммерческого реактивного самолета собственной конструкции. Ну и, в общем, как бы все ему говорили, ты что, ты же как бы там по радиоприемнике, автопилоты, куда тебе авиация? А он, тем не менее, доказал, что такое может быть, и эта рискованная идея обернулась триумфом. Легкий, быстрый, надежный Learjet стал, в общем, основой прибыльной новой авиакомпании, которая завоевала 80% рынка деловых перевозок.
0: Представляете, вот там человек осел в далекой Швейцарии. Кстати, напоминаем, что Швейцария у нас будет представлена в виде названия Женева. Это будут спортивные новости, которые у нас в 9 часов и 26 минут выйдут на частоте 88,6.
1: Ну, а что касается Уильяма Пауэлла Лира, может быть, вспомните что-нибудь из его творений. Мы с ними соприкасаемся ежедневно, будь то бизнес-джеты, будь то автопилоты, которые все больше и больше, и в конце концов, куда мы без радиоприемника.
0: Поэтому король Лир был? Был. Как его звали? Вилли?
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsts был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsts Meži подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки.
2: Про погоду.
1: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88.6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Подхватываем эстафетную палочку нашего новостного отдела и ее несем дальше по эфиру.
5: Для кого-то продолжаем, для кого-то начинаем. Доброе утро, это «Шизгара».
4: 8:04.
6: Наша с ней основная задача.

0: Все стабильно, частота 88,6, точное время 8:08. 26 июня на календаре, давайте еще раз напомним о себе. Это Шизгара Радио Рокс, я Стас Варенцев.
1: Я Алексей Титов, расскажем вам о том, чем знаменит и славен сегодняшний день.
0: Ну, хотя бы с точки зрения лунного календаря.
1: 11-й лунный день, он хорош для переселения, хорош для отправления в путь дорогу и для начала долгого путешествия. Это день астральных битв, связан он с энергией кундалини, ее включением и трансформацией. Считается, между прочим, самым мощным из всего лунного зодиака. И люди, не имеющие постоянной практики в области кундалини, они, соответственно, не должны перегружаться, не должны брать в руки режущие инструменты. Даже хлеб нельзя
0: резать,
1: им можно только рвать.
0: Не до кундалининые, держите себя в руках, осторожность требуется. Еще что-то?
1: Я думаю, знаешь, как, здесь очень важно отметить, что практика в области кундалини, она никогда кому не помешает, потому что тогда вот эти запреты на тех, кто не имеет практику, на вас не будут распространяться. Можно будет хотя бы хлеб порезать или там поиграть ножницами и так далее. Бросать начатое нельзя. Все следует обязательно доводить до конца. А сегодня не рекомендуется также соприкосновение с насекомыми. Здесь же кундалини, не кундалини, неважно. Просто постарайтесь сегодня не касаться насекомых.
0: Их не догонишь, их не догонишь.
1: Есть, кстати, путаница такая, кто насекомый, кто ракообразный, кто паукообразный. Сразу скажем, значит, если 6 лап, значит, точно насекомое. Если 8, точно паук. Вот сегодня это распространяется только на 6 лапах.
0: Так, для тех, кому нужны еще какие-то цифры, кроме конечностей у пауков и этих самых насекомых других, давайте вот до финала чемпионата мира по футболу, а он состоится 19 июля, остается 23 дня. Это не значит, что сегодня мы с Алексеем не будем вспоминать и разговаривать про футбол. Дело в том, что в 9:25 нас поддерживают магазины «Женева». Супер-пупер точный обзор спортивного характера. Вообще будет интересно, помните о том, что у нас как минимум в этот час будет 2 автомонитора, поэтому если кто-то не просто праздно, слушая Шизгару, двигается в сторону своего рабочего места, а подсмотрел, поглядел, что-то
1: увидел реально... что-то, да, полезное, интересное или экстраординарное, да, звоните нам и сообщайте. Можно текстом набрать, можно голосом набрать. Наш WhatsApp 229-49-49.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: рабочими настроениями, с планами на эту пятницу. Давайте, коллега, и обозначим что-то сегодня праздничное или, скажем,
1: я бы сегодня не работал, так же, как и вы, наверное.
0: Конечно.
1: Да? А если хочешь не работать, нужно найти повод для того, чтобы вместо работы заниматься чем-то общественно полезным.
0: Ходишь по рабочей своей, да не знаешь, территории и всем руку протягиваешь. Какой? Второй, третий, четвертый раз. Народ думает, что это с Титовым такое творится. А Титов говорит, ха-ха, да вы и не знали.
1: Сегодня день рукопожатий. А помните эту теорию, согласно которой каждый через какое-то там количество рукопожатий может, ну, например, найти среди своих знакомых президента Соединенных Штатов Америки, короля Англии и
0: султана
1: Бахрейна.
0: Ладно, это все. Можно вообще крутых чуваков найти. Допустим, грузчика там в мясном павильоне, который там тебе всегда объяснит, что, зачем и почему.
1: Или Шварценеггера.
0: Ну, Шварценеггера. Хорошо, а одного из этих людей, которые придумали этот праздник, он мой тезка, его Стэнли звали, а второй Джеффри. И вот когда они выстроили вот эту... Слушай, 5 рукопожатий и 5 пальцев на руке. Да. Это как-то пересекается, смотри, получается 5 на 5.
1: Я думаю, даже на самом деле, вот то, что они говорили относительно... У них была теория 6 рукопожатий. Это очень сильно зависит от твоего количества, ну, постоянных знакомых. То есть сколько у тебя друзей в записной книжке в телефоне. Если у тебя их порядка 50, то я думаю, что это даже не 6 рукопожатий, это 5.
0: Но имеется в виду, 5 это до конечной цели, то есть тот уже 6-м идет, а вот 5-ку они ставили где-то посередине. Так, давайте подумаем, что еще можно сегодня вам предложить отметить. Например, если вам сегодня будет жарко, ну, по какой-то причине, значит, нужно вам познакомиться с человеком, который торгует холодом.
1: О, да. Сегодня Всемирный день производителей холода. А, знаете, на самом деле производители холода очень важные люди. Это не только те, которые заправляют кондиционеры в автомобиле в случае утечки этого холодогента.
0: Я первым делом про мороженое подумал. Я не знаю, сразу вот оттуда.
1: Совершенно верно. Это кондитеры, которые делают мороженое. Но еще более важно, это те технологи, которые обеспечивают работу холодильных установок, которая позволяет это мороженое каким-то образом хранить.
0: Ну, если обеспечивают работу холодильных установок, значит, и те люди, которые производят сами холодильники, те люди, которые перевозят эти холодильники, страхуют на случай.
1: Чинят,
0: в конце концов. Ну и... А, это уборщица действительно самое важное. Куда по помытому холодильнику
1: пошел? А уборщица можно отсюда, значит. И вот в холодильнике, и в день косметологии, потому что косметический кабинет кто-то должен убирать. Поэтому, когда мы говорим о Всемирном дне косметологии, тут не обойтись без электрика, уборщицы, сантехника, кого еще?
0: Химико-технолога. Полотенце, кто-то косметолог. Кстати, день косметолога, мы сейчас уже перешли на эту тему. Милые наши, занимающиеся этой важной такой, ставящей важной задачей, как человек...
1: Поход к косметологу. Милые наши, которые занимаются такой важной работой, как поход к косметологу.
0: Помните о том, что...
1: вашим профессиональным праздником.
0: Тот, кому вы идете, обязательно поздравьте ее чаще всего, потому что, ну, наверное, женщин-косметологов бывает чуть больше, чем мужчин-косметологов. Ну и, кстати, косметолог на что уложит своего клиента? На какой-то стол специальный? На кресло?
1: На каноэ.
0: А на каноэ? Почему на каноэ?
1: Идиотское замечание, да? Но на самом деле сегодня просто день каноэ, поэтому вы уж меня простите, что у меня такая ассоциация.
0: Давай гребем туда, к этому поводу.
1: Значит, праздник день каноэ был учрежден канадским музеем каноэ совсем недавно, 18,5 лет назад, 2007, после того, как каноэ было признано одним из 7 чудес Канады по итогам всенародного голосования. Ну, то есть индейцы традиционно делали лодки, выдалбливали себе каноэ, был музей, ну и, в общем, как бы канадское чудо света.
0: Ну, а тот, кто не достиг каких-то больших успехов в этом виде спорта, тот пошел играть в хоккей, что в Канаде.
1: Удивительно, кстати, я всегда думал, что Канада подарила нам только хоккей. Вот такое открытие, что помимо хоккея, Канада еще подарила нам каноэ.
0: Это говорит о том, что канадцы всегда мечтали чем-то руки занять, понимаешь? Или тебе весло, или не весло, тогда вот тебе клюшку, кстати, которую тоже на сленге многие называют веслом, по сути дела. Вот откуда руки-ноги выросли. Ну, а сегодня такая вся Канада, какая Штаты, какая Мексика, все, понятное дело, под футбольными плагами.
1: Помним помним о том, что у нас спортивные новости в 9.26 при поддержке магазинов «Женева».
0: Поэтому время сверили, не забывайте. Ну, а у нас есть чем с вами заняться. Помните, что у нас несколько автомониторов. Поэтому, если кто-то увидал на дороге что-то важное для всех других автоводителей, делите. Щедрость ваша будет как обласка. На песню какую-нибудь поставим для тех, кто передал что-то Владимиру Тину.
1: Наш WhatsApp 229-4949. Можно, кстати, и текстом, а можно и голосом, если что-то интересное.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Нынешний год богат на красивые даты. Одна из самых привлекательных как раз сегодня. 26.06.26. В такой день пары обычно женятся, знающие люди загадывают желания, нумерологи считают это сочетание энергетически сильным, астрологи сегодня рекомендуют особенно следить за словами и не принимать импульсивных решений. С другой стороны, можно и даже нужно подводить итоги, запускать важные проекты и проводить время с близкими. Впрочем, все это можно делать в любую удобную для вас дату. Однако вернемся к трафику. Удивительную трехдневную трудовую неделю мы переживаем. Очень быстро наступила пятница. Дорожная обстановка скорее напоминает движение выходного дня. Хотя кто-то же едет на работу на мониторе от 1 до 2 баллов и считанное число заторов, не превышающих нескольких минут. Отметим Густава Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, Карля Ульманя перед Венебас-Гатва в направлении Островного моста. Несколько затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И нарисовался затор на Лубанас перед Бралю Каудзишу в сторону моста Славу из-за дорожных работ. В остальном вас в пути могут задержать только светофоры. По погоде нас ждет отличный солнечный летний день с температурой от 18 до 23 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Gatavo jies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Хеллоу! Все те, у кого сегодня будет специфическое настроение, потому что не те подарки, скажете, принесли, ожидал чего-то другого, не те слова сказали ваши дети. Да, не говорят? Хорошо. Ладно, с праздником всех рожденных именно 26 июня. А вот вам список известных личностей, которым тоже повезло родиться с вами в один день.
2: Ну, смотрите, решайте, хотите вы на них быть похожими или нет, но, значит, 26 июня 1824 года родился Уильям Томпсон, он же лорд Кельвин, британский физик, вошедший в историю многими работами, открытиями, в том числе абсолютной термодинамической температурной шкалой его имени. Помните вот эти 273 Кельвина, которые соответствуют нулю Цельсия? Ну и так далее.
1: Вот и его именем, сами понимаете, что была названа. Она – Великая Шкала. А именем Агриппины Вагановой названо хореографическое училище, поскольку она тоже родилась 26 июня, но не поэтому назвали училище, потому что она стала великой балериной, балетмейстером, педагогом. Я, кстати, никогда не забуду. Вот у тебя были общения с человеком, у которого, ну, чувство юмора на уровне ньюфаундлендского щенка. Ну, вот человек просто, знаешь,
2: какой-то. У меня было общение с ньюфаундлендскими щенками, у них нормальное чувство юмора.
1: Хорошо, добермановские щенки. Ну ладно, не унижая кинологов, все-таки. И вот девушка такая, знаешь, она такая, ну она такая уже была дама.
3: И она говорит: вы знаете, когда я училась в Ленинградском хореографическом училище, а глядя на меня, ты понимаешь, что чувак 1,91 м, нифига себе, такой совсем не худенький. Я говорю: так мы с вами коллеги, мы оба вагановцы.
1: И она говорит: да, ну вы, наверное, моложе. И мне это так польстило. Сразу побежал искать себе трико.
2: Да, но мы-то вагановцев видим издалека.
1: Ну, конечно.
2: Знаешь, как они. Да, не обязательно вагановцев, просто балетных. А так же, как и тех, кто занимался художественной гимнастикой, они все по-другому
1: то
2: ходят.
1: Спину
2: держат, там, а ногу выворачивают. Причем независимо от пола.
1: Бывших не бывает.
2: Да. Ну, значит, мы договорились, что мы знаем, что... значит, назвали в честь Вагановой. А теперь угадайте, что назвали в честь Вилли Мессершмитта. Ну, конечно, Мессершмитт. Тот самый самолет. Быстрый и успешный.
1: Одного...
2: Жалко, что работал не на тех.
1: Слушай, одного Вилли назвали, второго назвали. Уильям Лир, американский инженер-самоучка, который придумал тот самый автомобильный радиоприемник, который основал ту самую авиакомпанию самолетов бизнес-класса. Видишь, два Билла и около авиации оба. Не, почему около? В авиации оба.
2: В 1910 году родился Рой Планкетт, американский химик, открывший политетрафторэтилен. О нем мы расскажем, когда речь зайдет об изобретениях. Пока не будем даже спойлерить.
1: Не хотим отспойлерить. Все-таки у нас про спорт сегодня много, а про футбол еще больше. Все-таки чемпионат мира идет. Пауло Мальдини, итальянский футболист, многолетний капитан сквадра Аззурры и Милана заодно, родился в этот день в 1968 году.
2: Вы знаете, все это будет неполным, если мы не скажем, что и с точки зрения деятелей рок-н-ролла у нас тоже все хорошо. Но начнем мы с Яко Йолы. Кто скажет, что Йола это не рок-н-ролл, бросьте в меня какой-нибудь камень. Значит, Крис Айзек, американский поп-певец, тоже родился в этот день. Колин Гринвуд, бас-гитарист английской группы Radiohead, тоже родился 26 июня. И самое важное, пожалуй, это человек, который придумал танцы минус по имени Вячеслав Питкун. С днем рождения.
1: Поэтому все танцы сегодня со знаком плюс, даже исключительно, когда будем воспроизводить группу «Танцы минус». И вообще, пусть у вас настроение у рожденных сегодня и у ваших близких будет исключительно с плюсом. Шизгара вам повод.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Держи Скара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. Угу.
1: Вот придумал каждый из вас, чем собирается заняться на своем рабочем месте. Нам-то с Лехой легко. Мы заранее продумали сценарий того или иного дня. Сегодня приехали в студию. Все, что нужно, очередной рассказ. Привет, вы слушаете «Шизгару». Я Стас Лоренцев.
2: Я Алексей Титов. И мне кажется, нам даже вас будить не надо. Вы знаете, что если «Шизгара», то все уже нормально.
1: Включилось, работает.
2: Запустилось.
1: Подумаем, да, о тех людях, у которых не так, может быть, включалось, но зато какие имена, какие события, какие свершения.
2: Значит, что касается изобретений, без которых мы жить не можем, то у нас сегодня еще один изобретатель, который создал нечто, без чего мы сейчас не сможем представлять свою жизнь. Это Рой Планкетт, который родился 26 июля 1910 года. Американский химик, открывший пластик, который называется политетрафторэтилен. А в народе мы его называем «тефлон» сейчас. Там была обыкновенная история со случайным открытием, потому что сидели ребята на фабрике «Дюпон» и подбирали хладагенты какие-то, и из одного из баллонов у них что-то там вытекло.
1: Это как раз случайная составляющая. Да. А вот их попадание в компанию «Дюпон» было не случайно, потому что они были все-таки обученные профессиональные химики.
2: Да, но открытие-то случайное.
1: То есть согласен,
2: из баллона что-то вытекает, вместо того, чтобы там как-то превращаться в газ, вдруг образуется какой-то кристаллический, непонятно, парафиноподобный порошок, и они там, давай его изучать, смотрят, а он, в общем-то, ни с кем не реагирует.
1: А смотри, у пацанов-то девушек с нормальной системой нервной-то никто не запаниковал, никто не побежал там, типа, ой, давайте какие-то службы специально позовем. Нет, давай изучать, продолжаем.
2: Так правильно, они же не пугаться туда приехали, значит, в эту лабораторию, они изучали. Поэтому получили что-то новое, давайте посмотрим. Ну, в общем, как бы плохо реагировал со всеми там агентами этот порошок парафинообразный. Но самое главное, что он, в общем, нормально себя вел при низкой температуре. Да? И получилось так, что вот этот политетрафторэтилен обладал новыми уникальными на тот момент свойствами, и его можно было использовать. Придумали сразу, как его использовать. Он на самом деле еще обладал тем, что он почти не, как бы сказать, не обладал трением. Если покрыть им какие-то там детали, шайбы, там шестеренки, еще что-то.
1: Вот кто-то не обладал трением, а кто-то обладал какими-то навыками, которые он использовал в своих целях. Например, как Марк Грегуар, который раздобыл вот это небольшое количество вот этой самой фигни для того, чтобы использовать в рыболовных снастях. Они же у него периодически запутывались. И этот мудрый Марк думает, блин, если я их смажу, они скользить будут, не запутается ничего.
2: Да, это уже вторая часть истории. После того, как Планкетт подал заявку и зарегистрировал политетрафторэтилен как тефлон,
1: я уж перескочил. Значит,
2: уже все начали там его как-то применять. И Грегуар, который жил в Париже, он там рыбак, рыболов, у него там эти снасти спутывались. Подумал, сейчас смажу вот этим, как графитовая смазка, а это даже может еще лучше. Ну и начал на кухне там с этим возиться. Жена его по имени Калет. Спрашивает, ты что делаешь?
1: Ты что мне, я тут уборку, говорит, сделал.
2: А я принес такой суперскользкий материал. Он, между прочим, такой, что вообще все скользит, все отталкивается. Она говорит, вот лучше бы сковородку таким покрыл. Они хлопнули себя по лбу, Марк Грегуар и жена его Калет. И скоро взяли и применили этот тефлон для того, чтобы покрывать им посуду. И с тех пор мы знаем его как тефаль.
1: А знаете, другая финалочка у истории. Значит, они ругались, потом хлопнули друг друга по лбу, причем она хлопнула его еще сковородкой при этом. Ну, а для того, чтобы как бы там облегчить, они взяли и покрыли. И такая, знаешь, это трешово, да?
2: Да не, нормально. Я просто думаю, здесь гораздо важнее то, что у них была маленькая парижская квартирка. Парижская, кстати. Ну, непонятно.
1: Ну, неважно.
2: Маленькая квартира, потому что он мог бы этим заниматься где-нибудь там в гараже, свинячить в плане этих своих рыболовных станций. И она бы тогда не увидела, не подсказала.
1: А так квартирка у них потом стала большая, потому что денежек стало больше, но это уже была совсем другая история. Жили они, эти Грегуары, долго и счастливо.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям. Я!

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Мы говорим о движении в латвийской столице. Оно сегодня не просто летнее, еще и пятничное. Заезд на трудовые места проходит в очень лайтовом режиме. Дорожная обстановка крайне благоприятная. На мониторе 2 балла. Дороги загружены на 22%, что на 13% ниже среднего показателя. И все верно, в это время должна быть как минимум тройка. Однако видим, что трафик легче нормы, но из-за этого, полагаю, переживать никто не станет. Постараемся найти хотя бы несколько мест, где движение затруднено. Вот небольшой затор из-за дорожных работ на улице Лубанас перед Бралю Каудзишу в направлении моста Славу. Классика на Густава Зымгалы-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Здесь же в сторону центра небольшой затор на самой Брейбас. Есть также небольшие затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Кроме того, до 5 минут задержит в пути Карля Ульманя-Гатва в сторону центра. А также на Даугавгривас снизил скорость потоки до 15-18 километров в час. И, кроме того, притормаживает улица Кулдыгас в этом районе. Ну вот и все, что знал, рассказал. В остальном – свободное движение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатас 9, в торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
3: Большие.

0: над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца.
2: Про школьников.
1: В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе.
2: Про здоровье.
1: За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Помнят руки, как тут все нажимается. Давайте продолжать, Алексей.
5: А у вас тоже помнят, надеюсь, руки и нажимаете на правильные кнопки.
4: У нас еще и голос есть, и горло, и все это работает. Кстати, уже 9 и 4 минуты.

0: Говорит пятница, показывают все остальные. Говорит голосами Стаса Флоренцева
1: и Алексея Титова. Сегодня у нас 177-й день года.
0: А у нас еще вот какие отсечки есть. До Дня моря, это такой ближайший праздник, это 16 дней остается. До финала чемпионата мира по футболу 23 дня. Помните о том, что...
1: Даже ставки, извините, что даже ставки рано еще ставить, да, такое еще 23 дня. Это так долго у нас
0: длится. Столько может развернуться. Ну, кстати, все футбольные и околоспортивные новости у нас, как всегда, в 9 часов 25 минут. Поддерживает нас магазин «Женева» и часы «Тисот». И помним о том, что когда-то люди в этот день, 26 июня, надевали на себя совершенно другой порядок вещей. Ну, например... Самый холодный этот день был в далеком 87-м году, и что-то мне подсказывает, что многие доставали, ну, осенний или демисезонный наряд, потому что было всего лишь 9,4 градуса.
1: Понятно, что температура была под утро, поэтому многие просто не вставали и ждали, пока в конце концов солнце встанет и все прогреется хотя бы до 12. Ну, а этим нас уже не удивишь.
0: Знаешь, зубами человек стучит и говорит, что это у вас такое? Это такой утренник у нас.
1: А с другой стороны, а помните вы себя в 2016-м? Вот что вы делали летом, в начале лета 2016-го? А в 2016-м у нас был рекорд. В Риге было 30,9 градуса выше нуля. Значит, что касается астрологии. У нас сегодня 11-й лунный день, и он счастлив для переселения, говорит Альберт Великий. Это день хорош для отправления в путь, дорогу и для начала долгого путешествия. Что касается медицины, заболевания могут быть опасными, и прежде всего для представительниц женского пола. У мужчин они незначительны, поэтому, значит, мужчины, демонстрируя свою силу, берегут женщин.
0: Очень хорошо, очень хорошо.
1: Это еще, это день астральных битв. Он связан с энергией кундалини, ее включением и трансформацией, чтобы это ни было. Да, и считается при этом самым мощным в плане этой энергии из всех знаков лунного зодиака. А люди, не имеющие постоянной практики в области кундалини, значит, должны не перегружаться, беречь себя. И самое главное, не брать в руки какие-нибудь режущие предметы, ножницы, пилки для ногтей, ножи для хлеба и, не дай бог, какое-нибудь холодное оружие.
0: Не повторять, работают профессионалы. Ну а теперь для тех, кто не к астрологическому прогнозу прислушивается, а к приметам, которые нам от предков остались. Очень много от животного мира. Смотрите, если много комаров вечером, это несколько теплых дней подряд. Лягушки громко квакают к дождю, понятное дело. Пауки активно плетут, нет ни интриги, сети к сухой погоде. Ну а если кошка будет спать, при этом свернувшись клубком, это значит к похолоданию. Короче говоря, каждый сегодня ищет свой источник.
1: На самом деле, кроме лягушек, всех можно найти дома.
0: Мало! Я сейчас тебе еще пятую примету. От птицы иди сюда. Домашние птицы рано прячутся под навес, значит будет... дождь. Так, а если навес снести?
1: А если птица не домашняя?
0: Вот тогда и все решение вопроса. Это Шизгара. Дальше будет еще бодрей.
2: Шизгара. Сейчас все будет.

0: лишний раз напомним вам и о себе, и о тех поводах дня, которые вам приготовили не мы, а люди, которые, ну, наверное, на опыте. Люди предлагают сегодня и грести. Причем грести туда, где нужна одна такая исторически важная лодка под названием каноэ и одно весло. Потому что, ну, каноэ-то одним веслом мог же человек обойтись.
1: Каноэ – это там, где надо стоять на одном колене, да, и грести, как тот самый Чингачгук или, ну, кто-то из представителей Гуро.
0: Текумзе, Оцеола, перечислять. Гойко Митич, давай скажем, будет назад. Вот где великий немецкий... актер с югославскими паспортами вот греб, то вот это и есть то самое каноэ.
1: Значит, это канадский праздник. Канадский музей каноэ это учредил в 2007 году, потому что каноэ – это одно из чудес света в Канаде. Признанное одно из 7 чудес света. Канада решила, что она подарила всему миру каноэ, поэтому надо...
0: А весь мир сказал...
1: Музей, значит, и праздновать. Весь мир сказал, давайте.
0: Встал на одно колено и погреб. Давайте посмотрим, какую тень оставляет каждый из нас вот на стенке. Дело в том, что сегодня день теней на стене. Когда-то, в 1767 году, вернувшиеся из Китая французские миссионеры рассказали на своей родине, то есть во Франции, о театре теней. Все такого французы заинтересовались. О, ви! О, что это? А... В том же году, сначала в Париже, потом в Марселе, прошли первые представления. Ну, все понятно. Значит, вот вам источник света, вот вам тень, вот вам стенка или, там, не знаю, простыня какая-то. Не, сначала, наверное, все-таки была тень. Да. Ну и по одной версии именно так в Европе появились первые театры теней. Кто из вас что-то может показать? Знаешь, как вот этот знак Виктория, когда показываешь два пальца вверх. Это же, по сути дела, Степашка из «Спокойной ночи, малыши».
1: Да, если его перевернуть, то это будет кто угодно из «Спокойной ночи, малыши». Дядя Володя, например.
0: Каркуша.
1: Да, на ножках стоящая. Ну, а лучше всего, конечно, получается собачка у всех. Да, помните, мизинчик отклоняешь, и можно не сейчас... А вот когда будет там время, может быть, стемнеет, лампочку подставьте, в центровом свете поиграть.
0: Смотри, это именно лампочку, а в 1767 году тогда же еще была свечечка. А если, так скажем, полутьма, свечечка, люди вокруг собираются, что это на что похоже?
1: Романтик.
0: День спиритизма. Вот сегодня тоже некоторые люди отмечают международный праздник. Откуда? Откуда ноги-то появились?
1: А ноги появились из того, что людям нужно было на что-то надеяться, во что-то верить и искать что-то хорошее. Был такой деятель Алан Кардек, и, в общем, его сторонники и распространили это знание и эти надежды сначала по Европе, а вообще потом по всему свету. В конце 19 века этим увлекались даже? В общем, серьезные деятели науки, искусства, политики.
0: И даже одна женщина-товаровед тоже увлекался такой штукой, как спиритизм.
1: Самое главное, что долгое время в это верили и не могли никак там типа доказать, что это
0: остановиться
1: все,
0: не могли.
1: Да, потому что, в общем, хотелось верить. И времена смутные были.
0: Слушайте, главное не заиграться. Во всем нужны правила. Как в футболе, например. Кстати, буквально через несколько минут у нас выпуск спортивного характера при поддержке магазинов «Женева».
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines, Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетес 9, в торговых центрах «Акрополя Алпа» и «Рига Плаза» и, конечно же, в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Швейцарские часы – это красиво, стильно и надежно. Швейцарские хронографы – это не только стильно и надежно, это еще гарантия того, что зафиксированы точнейшие результаты на престижных мировых спортивных мероприятиях. Все в магазинах «Женева». Ну а пока все мысленно на корты. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вчера в Великобритании вышла в полуфинал, скажем так, репетиции перед Уимблдоном турнира в Исборне. В матче за выход туда, в этот полуфинал, Остапенко со счетом 6-3, 6-0 обыграла турчанку Зейнеп Зюмнес. А Остапенко, кстати, была заявлена. Почему заявлена? Она еще и выходила на корты в парном разрезе вместе с американкой Софией Кеннин. И причем, когда девочки вышли во второй круг, они снялись по причине, как раз связанной с партнершей Аленой Остапенко. Кстати, соревнования в Исборне на травяных кортах – это еще и не только репетиция, это еще нормальный такой себе призовой фонд. Завершаются они, кстати, в эту субботу, и призовой фонд – полмиллиона долларов США. И в квалификационном турнире самого Уимблдона наша латвийская спортсменка Даша Семенистая обыграла Анастасию Гасанову. И теперь поздравляем, в основной сетке престижнейшего теннисного турнира у Латвии будет сразу две участницы. Теперь про футбол. Сумели в своем последнем матче на чемпионате мира пошуметь турецкие футболисты, которые играли против второго состава американцев. Хотя вот второй состав был, но американцы первыми открыли счет. И 3-2 в пользу Турции, которой мы говорим «давай, до свидания». В параллельном поединке этой группы D определялось, кто же займет вторую, а кто третью строчку в квартете. Однако Парагвай и Австралия халатно к этому подошли и не придали особого значения. Забитых мячей, короче, зрители так и не увидали. Сборная Нидерландов сумела завершить групповой этап на первом месте в квартете F. Как тут не вспомнить? Помните того немецкого математика по поводу предсказаний успеха голландцев на этом чемпионате? В заключительном туре оранжевые одолели едва ли не худшую команду турнира Тунис 3-1. А вот сборные Японии и Швеции не смогли определить победителя в очном противостоянии. Тем не менее, ничейный результат устроил обе команды, так как они оформили путевку в 1/16. Но, правда, в отличие от того матча Парагвай-Австралия, где были 0-0, тут все-таки 1-1. Хотя первый тайм и тут был реально скучный. Сборная Эквадора, вот ей катастрофически не везло в первых двух турах, в которых она не забила ни одного мяча и набрала лишь один балл. В итоге, в заключительном матче группы с четырехкратными чемпионами мира, уже коленки должны были дрожать, немцам эти самые латиноамериканские триколоры, когда выходили, то есть эквадорцев устраивала только победа. Причем амбициозный тренер их, эквадорцев, сказал, что если они не выйдут в плей-офф, он уходит. Короче, тренер остается, матч феерический. 2-1 Эквадор победил. Причем немцы на третьей минуте забили первыми. Это был Сане, но уже через 6 минут паритет опять. Кстати, Германия играла в непривычной цветовой гамме. Темно-синие майки и голубые трусы. Такие бирюзовые трусы. А у женской судейской бригады, которая обслуживала этот матч, майки как раз были под цвет трусов, скажем так, сборной Германии. И вот главный арбитр этой игры не назначила пенальти ворота сборной Германии. Эквадорец, этот длинноволосый тренер, руками махал, по губам там такое читалось. Но нет, стойко девушка посмотрела в ВАР, говорит, нету тут пенальти, играйте, забивайте с игры. И забили, и победили, и прошли. В заключительном туре в группе Е встречалась сборная Кюрасао, которой для выхода из группы нужно было набирать 3 очка, и Кот-д'Ивуар. Но африканскую команду в плей-офф выводила даже ничья. Но нули на табло горели недолго, уже 7-я минута, ПП огорчает воспитанников Дика Адвоката. А в середине второго тайма, он же забивает второй, то есть победный матч. И Кот-д'Ивуар, кстати, впервые в своей истории выходит в плей-офф чемпионатов мира. Сегодня, какие красивые у нас цифры, да? Сегодня 26-06-20-26, только ленивый, я об этом не вспомнил сегодня. Начнутся матчи вечера и ночи, скажем так. Норвегия-Франция. Вот Эрлинг Холланд, лидер сборной Норвегии, не только лучший центр-форвард в мире, но и прекраснейший сын. Для выступлений за сборную Норвегии Эрвин решил, что на футболке сзади, в соответствии с норвежской традицией, будет написано еще и Браут Холланд, то есть две фамилии. Мамы и папы. а не так, как в играх за Манчестер Сити, только Холланд и все. Его папа, кстати, Альф Инге Холланд, известный футболист, который выступал в английской премьерке за Лидс и за Манчестер Сити, но и мама Грю Марита Броуд, тоже спортсменка, норвежская легкоатлетка, в семиборе выступала. Кстати, легкоатлеты, подтягивайтесь теперь, и вам будет интересно. Параллельно очень яркий матч, тоже в 22:00, Сенегал-Ирак. Поэтому скучно не будет. Давайте сегодня кто-то опять усядется перед телеэкранами, кто-то завтра совсем не пропалится своими красненькими глазками. Ну а тот, кто выспится и решит узнать, как там было на этих футбольных полях, включает с утра пораньше, что ж, изгару, потому что завтра у нас рабочая суббота, и все узнаете. Ну, как там у нас с точным временем?
2: Новости спорта в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. По закону часы имеют право называться швейцарскими и обладать знаком качества Swiss Made только если механизм разработан и собран в Швейцарии, финальная проверка, то есть вот это ОТК, проведена тоже на территории Швейцарии, и не менее 50-60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9, в торговых центрах «Акрополи Алфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лу».
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Культурный слой.
1: Привет, народ, сейчас откультуриваться будем. Я Стас Лоренцев.
2: Я Алексей Титов. Что у нас было, значит, из области культурной 26 июня?
1: Айнцвайн, сказал великий Вагнер, и понеслось.
2: В 1894 году, 26 июня, второй выпуск Вагнера «Леди Валькирия», премьера в Мюнхене его состоялась. Но на самом деле сам Вагнер был очень недоволен, потому что говорил, что вот это вот кольцо Нибелунгов, трилогия, она должна ставиться целиком, не разбиваться на части. Но в общем я понимаю, что там проблема в длительности произведения, потому что вот усидеть 5 часов сложно, а если вообще тетралогия вся целиком, то, наверное, это вообще как бы испытание.
1: И получается, уже мозг колец не ловит, только запоминаешь эту первую часть. Можно я с немецкого сразу на русский перейду?
2: Ну, да.
1: Колечко, колечко, кольцо, давно это было давно. Зачем я колечко носил? Сердечко твое берендил. Это вот что-то из «Валькирии» прозвучало.
2: 1925 год, 26 июля, премьера «Золотой лихорадки» Чарли Чаплина, пожалуй, одного из самых его смотрибельных фильмов, который много раз показывали. Вот если вы вспомните, какие фильмы Чаплина вы смотрели, то, наверное, «Золотая лихорадка» точно будет.
1: Видели все. Что-то бывает первый раз, что-то бывает последний. Сейчас мы уже от Чарли переходим к Элвису. В 1977 году в Индианаполисе последний концерт Элвиса Пресли.
2: А вот еще не знаю, помните ли вы этот день в 97-м году прошлого века? Я точно не помню, ты, мне кажется, тоже не помнишь.
1: Ну, я сейчас точно растерялся. Да.
2: Да, но 26 июня 1997 года вышла первая книга о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и философский камень». Ну, правда, на английском языке и в Англии, но, тем не менее, по-моему, у всех поклонников, значит, этой саги сегодня должен быть такой праздник, некий день рождения Гарри Поттера.
1: Слушайте, ну, действительно, я как не человек, у которого, понятное дело, дочь воспринимала все это дело, я был такой посторонний зритель, но с уважением отношусь к тому, кто создал и кто читал.
2: Значит, что у нас, чтобы так не быть ретроградами, не только вспоминать, посмотреть, что у нас вот
1: конкретно
2: сегодня, значит,
1: прямо
2: фестиваль «Эль Грек» в Барселоне, также известный как «Барселона фестивал» или просто «Эль Грек», традиционный праздник современного искусства, а там фестиваль театра, музыки, кино, танцы и вообще на разных площадках города, поэтому если понимаете, что есть у вас такая возможность, отправляйтесь в Барселону, еще успеете.
1: Или поддержать разговор, знаете, кто-то у вас живет там, не знаю, в Барселоне или под Барселоне где-то, и может так в разговоре сказать: ну чё сидишь там где-нибудь, у тебя там...
2: Чё интересного там на фестивале?
1: На Коста-дель-Соле каком-нибудь, а поехал бы ты лучше вот грека посмотрел, Грецию, что ли? Ты же даже не знаешь, что у тебя в Барселоне фестиваль.
2: И если что, если кто-то там за океаном, если сами отправляетесь, значит, у нас фестиваль джаза в Монреале, он вчера начался, да, и будет еще несколько дней, традиция, которой больше 40 лет.
1: Вот видите, говорят, Канада, сегодня Международный день каноэ, от них пошел, собственно говоря, этот человек с веслом, а с другой стороны, вот и футбол не чужд, как выяснилось, тоже там заокеанской стране, которая подарила человечеству хоккей. Ну и давай вот заострим внимание на еще одном очень знаковом фестивале.
2: Значит, если вас спрашивают, а что там с Гластонбери в Англии? Гластонбери в этом году нет, не забывайте. Он обычно в эти дни, да, в этом году нет, потому что организаторы сказали, что вот эти поля, на которые Гластонбери проходили последние там несколько лет, оставили под парк, потому что надо, чтобы там почва вздохнула от ног фестивальных посетителей.
1: Муравьи.
2: Коровы что-нибудь там поели и поудобряли.
1: Паучки, муравьи взмолились, говорят: слушайте, можно, пожалуйста, ну нам еще жить и жить. Вы-то пошумели, попели, разошлись, а у нас здесь уже там столько-то поколений.
2: Мы надеемся на то, что в следующем году Гластонбери будет вдвойне.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Сразу отметим, что утро пятницы проходит в лайтовом режиме. В черте города было считанное число заторов. В данный момент, если остаются где-то затруднения, они не превышают 5 минут. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Судя по всему, на этом уровне он останется в ближайшее время. В черте города было несколько более-менее существенных заторов. К этой минуте не осталось ни одного, превышающего хотя бы 5 минут. Даже на Лубанас перед Бралю Каудзишу в направлении моста Славу, где ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. Так что в городе сейчас преимущественно свободное движение, однако бдительности не теряем. Вот, к примеру, сводка госполиции за вчерашний, тоже, казалось бы, спокойный по трафику день. Итак, за четверг по Риге и столичным регионам было зарегистрировано 70 ДТП, 10 человек пострадали, в том числе двое на электрогаджетах и пятеро велосипедистов. Патрульные составили 77 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, трое задержаны в состоянии алкогольного опьянения. На всю троицу заведены уголовные дела, все они попали на штраф. За два авто придется выплатить компенсационную стоимость, одна машина конфискована в пользу государства. Впереди у нас день, а затем и вечер пятницы. Будем внимательны и остаемся взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин, я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио Рокс 88.6 FM.
6: Я ухожу.

0: Здорово так в пятницу. Раз и расходимся уже, каждый своей дорогой.
1: Да, могли, сказать, могли бы сказать хороших вам выходных, до встречи там в понедельник. Нет, завтра придем опять.
0: Всемирный день рукопожатия. Сегодня это не значит, что свою руку товарищу мы вам не протянем завтра в 7 часов утра с частоты 88.6. Не забывайте, нас ждет общая суббота. Стас Флоренцев.
1: Алексей Титов. До завтра.

0: Reklāma.
1: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость. С этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая – плечи и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая – руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разогните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья – зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио «Рокс». Давай!

0: Reklāma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9 в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оль».
4: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычнее реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarēsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Eta živoj zvūk. Neažidanēji duēti. I tā samaja atmosfēra, radi katorē vazvrašājūtsā snova i snova. 24, 25 i 26 jūļa. Koncertnī zāl Dzintarī. Bilietai Laima Festivaļ LV. Do встречи в Юрмале.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал ослушивать все остальное и с радостью для себя открыл, что в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс». Реклама.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое.

прочат этой жизни над землей, несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время капли от дождя весенние.

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, она начинает жить своей собственной жизнью. Вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera – 5% vai 9%. 180 gramu – 75 centi. Ar paldies karti – cukurs Extra Line. 1 kilograms – 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Готово есть нотикумка сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Ну, музыка же в первую очередь математика. И во вторую очередь физика, как частный случай математики. Все от Пифагора же все пошло.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билетшус Сервис».
6: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость. С этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая – плечи и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая – руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разогните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья – зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Gatavojies notikumamkas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Очень сложно было, ну, скажем так, непрофессионалам создать этим людям конкуренцию. Например, допустим, Костя Кинчев, это была безупречная, мощная энергия с поддержкой колоссального большого зала. Цой со своим вот этим вот одежда в черном, с гитарой, вот такой как бы рок-герой, вот со своей вот этой внутренней глубиной, да, человеческой. Шевчук со своей вот этой вот как бы мировой такой вот удар по столу кулаком, русский мужик, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Вдоль обрывов

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ.
3: Про Латвию.
1: Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м.
2: Про погоду.
1: В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Если слушать, то Радио Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в

0: reklāmā. Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete!
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
4: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Эта коротенькая трехдневная, так сказать, трудовая неделя продолжает водителей приятно удивлять. 5 баллов сейчас на мониторе, трафик на пару баллов ниже, равно как и загруженность дорог не добирает 18% до среднего уровня для этого времени. И хотя пятница и должен вовсю идти вечерний разъезд, ничего такого мы пока не наблюдаем. В черте города 22 заметных затора, в частности на Даугавгрива с аварией пробка минут пока на 10 или даже чуть больше, примерно столько же без всякой аварии. Аварии можно оставить в центре на Валдемара в сторону Вантового моста, а также на Карля Ульмане-Гатвы в направлении Островного моста. На Круспилс в очередь к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. Если на вашем пути возникло непредвиденное препятствие, не примените сообщить в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы предупредим остальных. Два слова о погоде. Сегодня еще не началось, до 23 градусов в тени, а вот завтра и особенно воскресенье нереальная жара, более 30 градусов, и в машину стоит взять водичку, а также солнцезащитные очки. А лучше вообще никуда не выезжать и отдыхать у водоема. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне.
2: Про оборону.
1: В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны.
2: Про финансы.
1: 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенные исследования. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы.
2: Про погоду.
1: В субботу 27 июня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Здесь все, как говорится, по делу. Ума Турбан с треком «В городе лета» открыли вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. И давайте сразу заглянем в рок-хронику. 26 июня свою 57-ю днюху празднует Вячеслав Питкун, лидер питерской группы «Танцы минус». Их самые разнообразные треки мы слушаем практически в ежедневном режиме. Однако такое событие нельзя не отметить музыкально. И давайте по этому поводу заслушаем трек «Цветут цветы» из альбома «Флора и фауна» 2000 года на Радио Рокс.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: В этом треке Роксетта не про обычную ночевку в авто, а скорее о свободе, о спонтанности и романтическом приключении. Двое настолько увлеклись друг другом, что готовы провести ночь где угодно, даже в машине. Кстати, о трафике в латвийской столице. Более подробно сейчас поговорим в автомониторе, а затем продолжим нашу вечеринку под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Очень скоро Ленинград, анимация и группа «Князь» с забойным треком «Разбойничье дело».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: За минувшие полчаса дорожная ситуация почти не изменилась. Трафик, правда, добавил балл с 5 до 6. Однако количество сложных мест как было чуть более 20, так и остаются в данный момент. На 10 минут или около того можно задержаться на Карля Ульманя-Гатве, причем в обоих направлениях. Примерно столько же можно оставить на брусчатке Венебас-Гатве в направлении Зепникалнса. В другой части города по традиции тормозит Чекуркалнс и Крустобазницас, и растет пробочка на Юглас в сторону Мурьяню. При этом обратим внимание за город, где от 15 минут займет преодоление участка на Рижской окружной А4 перед развязкой и Видземским шоссе по причине дорожных работ и перекрытой полосы. По этой же причине собирается пробочка на самом Видземском шоссе в сторону Сигулды, где подняться на мост, чтобы ехать, например, в сторону Салкрасты, проблематично. Немного терпения, все будет замечательно. Главное сохранять спокойствие и не делать резких движений. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Оставайтесь с нами. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и отличного настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.

0: Tos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
6: Радио «Рокс».

0: Как мы судачили буквально вчера, Шнура поперла на творчество, и из-под его пера стал выходить один шедевр за другим. Недавно были треки «Зарплата», «Напиши», а чуть ранее вот это «Просто зашибись». Все говорит о скором новом альбоме группировки «Ленинград». Ну что ж, дождемся. А сейчас отметим еще одно событие, имеющее отношение к 26 июня. В 1942-м на свет появился Ларри Тейлор, впоследствии бас-гитарист американской блюз-роковой банды «Кеннет Хит». Позднее играл в блюз-брейкерс Джона Мейла, записывался на басу с Томом Уэйтсом, с Альбертом Кингом, а также с группой «Манкис». Мы же послушаем суперизвестный трек, его сочинил блюзмен Уилберт Харрисон, изначально он назывался «Let's Stick Together» – «Давайте держаться вместе». Именно так ее исполнял впоследствии Брайан Ферри. Однако в 70-м Кеннет Хит композицию переосмыслили и записали под названием «Let's Work Together». Давайте работать вместе, превратив личное послание в более широкий глобальный призыв к единству. Ну а Ларри Тейлору, уже ушедшему в лучший мир, отдельный респект.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес. ЛВ.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

0: На Радио Рокс Валерий Сюткин и Радио Ночных Дорог мы же оттолкнемся от еще одного события дня сегодняшнего. Дело в том, что в 2008-м издание Total Guitar признало лучшей кавер-версией исполнение Джимми Хендриксом трека Боба Дилана «All Along the Watchtower». На втором месте «Beatles» и «Twist and Shout» в оригинале трек исполняли «The Top Notes», а бронзу получили «Guns N' Roses» с версией композиции Пола Маккартни и группы «Wings» «Live and Let Die». Но мы сейчас не об этом. Был же и худший вариант. Total Guitar посчитали исполнение канадской певицы Селин Дион трека AC/DC «You Shock Me All Night Long» позорным и признали худшей кавер-версией за всю историю рок-жанра. Мне довелось послушать эту версию, ну ничего такого уж совсем криминального не было. Селин вместе с Анастейшей подурачились и, конечно, всю душу в трек не вложили. В отличие от авторов произведения австралийской банды AC/DC. Прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: я смотрел на утренний туман над речкой, но и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня. Именно меня.
1: На заре.
2: Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
3: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
4: Про правосудие.
3: Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро.
5: Про инициативы.
3: Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров.
4: Про погоду.
3: В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ночные снайперы с треком «Асфальт» открыли новый музыкальный час. Вечерний экшен «Рок жив» в самом разгаре. Ну и далее нас ждет как реальная зажигалово, так и музыка со смыслом, что всегда отличало «Радио Рокс». На днях появилась сногсшибательная новость. Спустя почти 40 лет найдена утраченная песня группы «Кино» под названием «Дети минут». Все это время она считалась утерянной, группа ее никогда не исполняла, а Цой пел только для близкого круга друзей. Однако она чудом сохранилась на кассете у Сары Оккерен, дочери бывшего генконсула Швеции в Ленинграде. Сара была в дружеских отношениях с Виктором в 80-е, и на одной из домашних вечеринок она записала несколько песен, которые Цой сыграл по просьбе друзей. До нас эта запись пока не дошла, однако это дело ближайшего времени. А пока пятничным вечером предлагаю послушать другой трек в оригинале, а именно «Видели ночь» от группы «Кино» на «Радио Рокс».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Канадский рокер Брайан Адамс зажег на Радио Рокс. Мы же переходим к теме трафика. Впереди автомониторы, и давайте узнаем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в данный момент. После чего продолжим нашу вечеринку «Рок жив» под все лучшее и любимое. Далее Гарик Сукачев, «Звери», а также Константин Никольский с треком «От любви к любви» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Что касается дорожной обстановки в латвийской столице в вечерний час пик, то, по сути, повторилась картина вчерашнего вечера. 6 баллов держались с 17 до 17.45. В данный момент трафик вернулся на уровень 4 баллов. От 33 заторов на максимуме осталось порядка 20, и они продолжают снижаться. При этом остаются затруднения на самых важных и популярных направлениях. В списке сложных мест на данный момент Карля, Ульманя, Передвинья, Базгатова в обоих направлениях, Даугавгрив в сторону Ильгуцемса, улица Юглас в направлении Муриню, и отметим пробку за городом на Рижской окружной А4 в сторону Адажи до Видземского шоссе. В районе развязки там произошло ДТП, в общем, более 15 минут можно оставить. В свою очередь, во встречном направлении в Балтезерсе со стороны Адажи также собрался приличный затор минут на 10. В общем, следите за обстановкой, выбирайте оптимальные маршруты, и пусть вам повезет в пути. На этом на сегодня о трафике все. Все, меня зовут Владимир Тин. Завтра день у нас рабочий. Первый выпуск «Автомонитора», как обычно, после 8 часов.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Veikalos Maksima. Brīvdienu. Wow! Īstavīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетим, билишу сервис.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Ничего не надо. Подай, подайте мне гитару. Шелковые струны, да серебряные галки.

0: сзади. На радио Рокс АФ Скляр и Гарик Сукачев в дуэте с треком «Ничего не надо» из альбома «Барышня и дракон» 99-го года выпуска. У нас на очереди еще одна дата, связанная с 26 июня. Ровно 70 лет назад на свет появился Кристофер Айзек. Нам он известен как Крис Айзек, гитарист и певец, игравший рок-н-ролл, рокабилли, а также в жанрах рутс и софт-рок. Крис нам запомнился по двум трекам «Wicked Games» и «Blue Hotel». Вот этой легкой штучкой мы продолжим вечерний экшен «Рок жив».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
4: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: группа «Жуки» с треком «Моя» подвели нас к мысли, что вечер еще не закончен, и вполне можно в него добавить романтики с любимым человеком, если, конечно, он у вас есть, на что искренне надеюсь. А любовь, мартини, рок-н-ролл и радио-рокс вам в этом, друзья, помогут. А я, Владимир Тин, прощусь на этом до завтра. Всем позитива и добра. В субботу зажжем с 5 до 7. Этот час запечатают старый приятель, князь, а также Джордж Харрисон прямо сейчас.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор». А также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Это «Рокс, детка».

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9 в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале. Рандеву.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Да, я считаю, что, в принципе, грамотное использование искусственного интеллекта — это хорошо, именно когда, в первую очередь, во главе угла стоит художник. И когда он знает, чего он хочет добиться, используя искусственный интеллект.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билетшус Сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
3: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
5: Ты ушла рано

на север.

0: Только не плачь и не жди, все впереди.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не то. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее. Yeah.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.
2: Полярным кругом.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто спит?

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: Но не забудьте затупите ваши острые клыки.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.
2: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизусть.

Радио Рокс 88.6 FM. Домой!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

уносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, как

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до.